ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные. Никто не...

только моя. Выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей.